Да, я не тикею, саки мандруги тут у нас. Тетушею мишину у нас. Пресса воздуху аж перекю. Ну сужидит кабу герю. Кейпа саки не галю.